Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: some of that weight.
1: Weight.
0: Some of that weight.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки.
4: Они на всех этажах. Они везде.
3: Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября.
2: 18+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, салютики, малютики, ди-люди. Если сегодня хочется работать примерно так же сильно, как чайки платит за парковку, ну, поздравляем, у тебя понедельник, а он лечится только хорошей музыкой, жидким электричеством, то есть кофе или пуэром. И шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Эй, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон, симметрично.
1: Зиба-зиба.
2: Ну что, с первых минут нашего пробуждения предлагаю уже поиграть. Разбирайка стартовала в группе ВКонтакте. Под последним постом можно принимать участие и в наших мессенджерах. А сегодня мы расшифровываем аббревиатуру РЭП. Твоя тема, Сай. Р-Э-П.
1: О, это всего на тебе Рапунцель, да? Рапунцель.
2: Ну, что-нибудь зачитаю. Окей, ты говоришь.
1: Ну что ж, что у нас тут, если сообщение уже пораньше? Расслабься, это понедельник.
2: У меня пока ВКонтакте, я только жду. Моя версия. Решил экономить, потратил.
1: Только так деньги умеют. Они же умеют не задержаться у нас в руках, да? Или в карманах.
2: Разбудите этого парня.
1: Разбудите этого парня.
2: Хорошо?
1: Да. А если... Ну да, этого парня. Все правильно.
2: Разбудите этого парня, эту девушку, кого угодно. Там же в группе ВКонтакте можно сказать пробушку, кстати.
1: Да это Оскар, это Рапунцель.
2: В общем, да, в наших мессенджерах и в группе ВКонтакте мы принимаем участие в игре «Разбирайка». Итоги подведем в завершении эфира. Ну и, конечно, там же заказываем пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить, какого парня?
1: Да, то есть будем этого, пока будем этого парня. Вот у нас есть смех. Терапия по понедельникам, если вдруг проснулся и уже устал, потому что сегодня такой день. Ну что ж, welcome! Пой вместе с нами, ржи над этим днем, и тебе легче станет. Let's do it!
2: Гарантированно причем.
1: Да, работай! Динамо, давай поржем! Уже легче становится!
2: Есть такое!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я поставщик жидкого электричества в виде пуэра брата другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Да, будить мы тебя будем еще кое-каким способом, не только жидким электричеством,
2: да,
1: а музыкальной терапией. А про вушку кто заказал в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах, будем выяснять.
2: Окей, welcome. У нас есть the lady Angelina. Доброе утро, она пишет у нас в мессенджере. Всех с понедельником. Давайте любить этот день недели, как и все другие. А то его жалко даже. А нам не жалко, нет.
1: Ну, давайте попробуем.
2: У него и так все хорошо.
1: Это только мы страдаем. Он нас не щадит, а мы его любить?
2: Да, вот надо же. Хотя вот он нас бьет, значит, нас любит, да? Let's go, понедельник. Иди туда нафиг.

0: Ариночка пишет. Доброе утро, ведущая. Разбудите, пожалуйста, Кирилла Моисеева, первоклассника из Казани. Он очень любит кашу с медом. Вот это важный факт был.
1: Каша с медом?
0: Да.
1: Вау.
0: Пусть у всех неделя будет прекрасная, и все планы и цели будут достигнуты.
1: Не, ну парни, которые именно выращены на каше, это они вообще по-другому пашут. Молодец, красавчик. Let's go!

0: говорят, переводи.
1: Это дудочка.
0: Не, не, о чем они поют, я так и не понял.
1: Кострома ту-ту. Сама не знаю.
0: Кострома ту-ту, это мне хватит. Сойдет. Кострома ту-ту. Ну что же, работаем дальше. Этот раз написал нам Олег в мессенджере, в нашем. Разбудите гусь хрустальный с вами. После бурных выходных помогите гусью расправить крылья. Катя, Сай, нужна пробушка, нужен движ.
1: Вау.
0: Вау, это уже дело серьезное.
1: Помогите гусю расправить крылья? Да. Таким мы еще не занимались. Самарская Катя, разбуди свою родину, всю Самарскую область. Оу. Просит Игорь.
0: Оу, кстати, очень ответственный этот раз вообще заказы пришли. Да? И гуся надо будить, и всю Самару. Попробуем.
1: Нормально.
0: Да? Окей. Okay.

0: Надеюсь, разбудили как могли.
1: Я считаю, музлотерапия прошла успешно. У нас впереди еще игра. Для того, чтобы принять в ней участие, звони по телефону прямого эфира. +7 495 956 101.2.
0: Оу, бодро пожаловать к нам. А кто еще не раз слышал? Ну, Катя, давай на бис.
1: +7 495 956 101.2.
0: О, закрепили. Теперь встречаем этот, ну, корявый день, но мы же могем, да? Могем.
1: Постараемся.
0: Ну что, встречаем этот день вместе с шоу «Разбудилники». И заодно включи...

0: Вики на радио DFM.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема.

0: самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Оу-оу-оу-оу-оу, намасте, здрасте, ди народ. Здесь каждый упавший бутерброд находит свой закон 5 секунд. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». У нее бургер идет в паре с кофе. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, теперь время игры на паре.
3: И играть с нами будет Антон из Воронежа. Антон, привет.
2: Антон, welcome.
4: Привет.
2: Бодро пожаловать к нам.
3: Рада тебя слышать. Антон, есть у тебя какой-то друг в жизни? Вот про вас можно сказать. Два сапога пара. Вот везде вместе. Есть такой дружище?
4: Ну, нет.
3: Нет.
2: Ну, раньше общались, сейчас уже нет.
3: Ладно. А пара романтическая есть у тебя?
4: Ну, да.
3: Уже лучше. Может быть, она и есть тот самый друг? Как зовут?
4: Я так заинтриговал.
3: Что?
2: Заинтриговал? Mm-hmm.
4: Заинтриговал.
2: А как ее зовут? Вот, ты не ответил на вопрос.
4: Света.
3: Она существует? Ты чего думаешь?
2: Света, если я расслышал правильно.
3: Таким образом, мы тебе объясняем правила игры на паре. Мы тебе говорим Света, ты отвечаешь.
4: Темнота.
3: Кто-кто?
2: Антон, ты нас внимательно слушаешь?
4: Нет.
3: Ему простительно, понедельник наступил на него.
2: Да.
4: Я просто в автобусе еду.
2: Тогда понятно. Ну, ответ на этот вопрос был Антон. То есть, вот, а так, теперь играем, слушай правила внимательно.
3: Игра пройдет непросто сразу.
2: Если что, помогу, если что.
3: Смотри, у нас есть несколько существительных, реальных людей и персонажей. Мы их тебе называем, а ты каждому находишь пару. Все, нужно найти 5 пар за непродолжительное время. Готов?
4: Ну, попробую.
3: Давай, поехали.
2: Удачи. Слушай внимательно. Первое слово – ипотека.
3: Пара ипотеки. Что это может быть? Проценты, может быть?
4: Может быть.
2: Хорошо. Может быть, так.
3: Разрешаешь засчитано? Он мне разрешает играть. Джон Леннон. Помнишь его знаменитую пару? Его жену.
4: Нет, не помню.
2: Ну, если не помнишь, назови его любимый музыкальный инструмент.
4: Гитара.
2: Конечно!
3: Вот, тоже пара. Ну, или Йоко Оно.
2: Да, у нас есть один правильный ответ. Первый ответ проправили, да? Дальше. Пешеход.
4: Пешеход? Машина.
3: Хорошо. Фиона.
4: Еще раз.
3: Фиона. Зеленая принцесса.
2: Да.
4: Шрек.
3: Да?
2: Шрек. Да, верь в себе, у тебя все получается. Так, дальше. Манная каша.
4: Ребенок.
3: Ну, я бы ответила комочки. Вот манная каша и комочки идут всегда вместе.
2: Ну вот, в детстве с ней и мучились.
4: Ребенок тоже всегда вместе.
3: Тоже верно. Так или иначе, 5 пар. Наш Антон нашел. А значит, мы поздравляем тебя и отдаем подарок от радио ДФМ.
2: Молодец.
3: Порадуйся там на весь автобус, Антон.
2: Раскачался под конец, да. Ну
4: а
2: что
4: какой
2: ж.
4: Подарок-то?
3: Мы тебе скажем за эфиром.
2: За эфиром тебе скажут. Сейчас пора передать привет. Вот, у тебя есть 6 секунд на приветики. Вот передай всему автобусу.
4: Привет всем огромный. Всему автобусу, в котором еду. Там другой радио играет, ничего страшного.
2: Надо переключать срочно на радио ДФМ.
4: Я же не буду шоферу кричать переключи.
2: Ну ладно, хорошо.
4: Ну и всем, кто меня узнал, вам, конечно, огромный привет.
3: Спасибо, Антон. Воронеж, включи тусовку. Водитель, выключи другое радио.
2: Включи радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И согласна, хотелось бы, конечно, трешку в Москве, а у нас трешка новинок. Но поверь, это достойные треки. Сай презентовал их в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона». Мы послушали три новых трека, ну и активно голосовали в выходные за лучший из них в мессенджерах DJ MC Саймон. И вот они, итоги.
3: Ну что же, три трека действительно вошли в музыкальный лифт, но только один должен выйти на верхнем этаже. Голосование уже поняли, где проходилось. И, кстати, продолжается до последней минуты. Там почти все завершено. А сейчас еще раз давайте проверим наших кандидатов ушами. Let's go! Трек номер один.
0: DJ Саймон.

0: Вот они, вот они.
1: Ожили, ожили память.
0: Вот она, вот они. Ну что же, Кэт, у тебя был, по-моему, фаворит, или ты всех три трека брала?
1: В этот раз у меня был фаворит, это трек под номером 3. Мы обсуждали, что я люблю рефлексирующих мужчин, которые как будто бы плачут в треке. Еще ты сказал, что у этого трека почему-то слишком длинное начало. Я говорю, наверное, он пытался не заплакать очень долго.
0: Или, может быть, он
1: запел.
0: Может, он копил слезы.
1: Возможно, и так. В общем, мой выбор — это трек номер 3.
0: Окей. Ну, мужик плакал долго, когда он трек то ли пел, или готовил. И трек номер 2 тоже ничего, трек такой. И трек номер 1 тоже. Но в итоге-то шли они долго. Ну, победил-то трек номер 1!
1: Один вот этот супертанцевальный.
0: Да, все-таки, да, танцевалка, наверное, взял вверх, да, вот. Хотя осень, вот трек номер 3 под осень очень подходит. А этот раз победил Fastboy and Admob. Трек называется Super High.
1: Мировой диджей.
0: Yeah, слушаем. Let's go.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласны? Исследование ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты Эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
17: В «Ленте».
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
20: То, что его понимает.

0: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка
3: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ рекомендует, если на той линии слышишь голос с акцентом, не торопись класть трубку. Возможно, это будет самый веселый разговор в твоей жизни. Рубрика «Пранки Саймона». Саймон обычно звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Куда звонил на этот раз?
4: Я даже хотел добавить, что и не торопись посылаться меня далеко и надолго. Я, конечно, послушный. Я сгоняю туда, куда меня послали. Отдохну и вернусь, еще и спасибо скажу. Но этот раз я звоню... Сказать куда или вообще, пусть это будет сюрпризом.
3: Я хочу сюрприз.
4: Да? Но вот место, куда все звонят, когда надо что-то личное решать. Mm-hmm. Личный вопрос. Вот что из этого вышло, давайте послушаем.
5: Слушает. Алло, здравствуйте. Я вчера в вашей аптеке купил средства для либидо. И теперь у меня побочный эффект.
6: А что вы, какой препарат вы купили?
5: Я уже не помню, что я купил. Но у меня голос теперь тонкий, как у кролика.
6: А, голос как у кролика стал, да?
5: И с девушками опять ничего не получается.
6: Почему?
5: Что это еще за вопрос, почему? Если бы я знал, у меня все бы получилось. А теперь звучу, как будто кое-что прищемил. Что это такое вообще? У меня там же все вроде хорошо. Ваш препарат нормально работает.
6: Самое главное, что там хорошо.

0: Хорошо, а голос уж такого, по-моему, не играет роли, но это все пройдет.
1: А когда? Через сколько пройдет этот кроличий фалцет?
0: Через сколько мы не знаем, это один только вот Всевышний знает. А в любом случае, по крайней мере, недель, две недели.
1: Что? Две недели? Какой кошмар!
0: Неделя.
1: Неделя – это целая вечность. Вы что мне продали? Женские гормоны, что ли?
0: Не мог женские гормоны.
1: Ну, это полный капец. Я музыкант, я рэпер. А у меня голос...
0: Не быть ошибаетесь.
1: Ну, входите в мое положение. Я музыкант, я рэпер.
0: Я вам даю совет, что раз голос у вас испортился, но там все наладилось, то это уж не самая плохая ситуация.
1: Ну, там-то все хорошо, все наладилось. Могу приехать показать?
0: Показать не надо. Мне...
1: А что мне делать? Сегодня на сцену надо выходить мне.
0: На сцену артист, вы, наверное, и артистичен сейчас. Мне кажется, прямо это у нас уже идет концерт.
1: Блин!
0: В любом случае, ну как это так? Все хорошо там, все хорошо здесь. Причем тут ваш голос?
1: У меня нет к вам претензий, ну помогите, пожалуйста.
0: Не может же моментально пройти это все. Если вы пили эти препараты гормональные, возможно, да, побочные действия. Волшебной палочки у меня нет, и я...
1: Ой, какой кошмар! Вот волшебной палочки только сейчас не хватает! Все фанаты меня бросят. Может быть, мне горло полоскать?
0: И горло можно полоскать.
1: Ой, ой, прошло. Прошло.
0: Что?
1: Меня зовут Саймон, я ведущий шоу «Разбудилники» на радио DFM. Спасибо за терпение.
0: Да, круто. Вот. Я вам сказала в своем амплуа, и вы слышали, о чем я сказала. Вы уже показали все свои артистические данные.

0: и настроим, и настроим на позитив. Прием.
1: Погода.
2: Вавилет продолжается. Плюс 10, столица 8 минут. Местами дождь, местами облачно. Максимум на сегодня плюс 17.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности

0: на сайте колесо.ру.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервы.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь...

Разбудильники на радио DFM. Сибидибам, сибидибам, сибидибам. Привет, Уля, барабуля, ди народище. Но говорят, что понедельник вчера. Да, понедельник человек работает на 8%, а остальные 92% времени пытается понять, зачем он вообще встал. Поэтому пока башка загружается, поднимем твою кундалини, то есть спящую.

0: чью энергию с помощью шоу «Разбудильники».
1: Ух, здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Поднимаем кундалини, ladies and gentlemen.
1: Ну, кстати, это обалденная практика. Я делала такую йогу одно время.
0: О, ты тоже из йоганутых, да?
1: Из йоганутых.
0: Молодец.
1: Но лучше с проводником, с преподавателем это делать.
0: А, ну да, как, чтобы понять, как правильно, да? Вот mm-hmm. это все, да?
1: Ну что, поднять твою...
0: Кундалини!
1: Кого вообще пробудить? Если что, заявку можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь и кого будем будить. А кроме того, принимаем участие в нашей игре «Разбирайка». Сегодня мы расшифровываем аббревиатуру РЭП. Р-Э-П.
0: То есть сегодня этого парня уже разбудили, да? Разбуди этого парня. Ну что ж, теперь я рядом. Это пицца.
1: Угу. Русский эклер прекрасен.
0: О, тут эклер. Это же твой гонщик-то.
1: Ну, ликлер.
0: Шарль эклер.
1: А здесь про эклерчики речь. Работа — это прекрасно, вот так кратко и позитивно.
0: А, тут работа эх потом.
1: Редко Эдик пашет.
0: Эдик?
1: Да.
0: Он Эдик. Эдик. Hello, Эдик. What's up?
1: Роскошный экзотический пингвин. Вот такая версия.
0: Прикольно. Режим энергии потерян. Потому что понедельник наступил.
1: Вот отличная версия. Ржать — это полезно.
0: Это полезно, это можно. Ну что ж, поржем? Ты уже все сказала, да? Что где мы там, что заказать?
1: Я не договорила.
0: Ну тогда доскажи.
1: Да нет, шучу, я все сказала.
0: Ты досказала. Ну теперь давай поржем, что ли. Вот у нас есть смехотерапия для этого сложного, непростого дня, который на нас наступил. Понедельник! Ржем над ним! Ржать — это полезно! Музыкально! Ди народ! Ржем! Смехотерапия!
1: Вот это полегчало!
0: Да!
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
3: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы. Поднимаем собственную кундалини. Вот. Это какой? Это энергия?
1: Это энергия корневой чакры.
2: О, what? Что?
1: А потом расскажу.
2: Я ждал ответ, который покороче будет. А какие там корнеплетные чакры?
1: Корнеплетные. Надеюсь, тебя не слушают йоги прямо сейчас. Ну что, мы получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах тоже.
2: Так, давайте поможем Олегу проснуться. Он пишет у нас в мессенджере. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мое желание вставать на работу. А я проснулся, а желание еще спит вообще.
1: Бывает. Рассинхрон.
2: Сейчас ему кундалини поднимем. Так.
1: Ты такими угрозами поаккуратнее.
2: Да.
1: А то тебе потом кто-нибудь кундалини поднимет.
2: Ну, это же...
1: Так это хорошо.
2: Да, это хорошо. Поможем Олегу, конечно. Помашу трек от человека, чью тачку уже пол интернета обсуждает. Сейчас пойду.

0: И тачку не обсуждала такая.
1: Ее стоимость?
0: Стоимость, да уж, или внешность, даже не знаю. Ладно, кто не в курсе, потом найдете.
1: Что, будем дальше. Доброе утро, Катюша и Саюша. Помогите проснуться, сегодня улетаем в отпуск, остались последние сборы, а я хожу как сонная муха. Вам прекрасного дня, Каменск-Уральский, Свердловская область, Наталья.
0: А кого будет там, муху сонную или кого?
1: Просто помогаем проснуться тем людям, которые собираются в отпуск.
0: Окей. Ребята, вам отдохнут отлично. У меня зависть белого цвета. Если что, не умей завидовать. Выбирай, куда поехать отдыхать. Мир твой. Come on now. Woo! Are you ready?
2: Вот это power-up.
0: Ладно, работаем дальше. Не на ту кнопку нажал.
1: Кого еще будем будить?
0: И сам даже испугался. Ладно, работаем дальше, да, кажется, да? Так, сообщение этот раз от Светика. Светик пишет: «Доброе утро, дорогие ведущие. Разбудите Федора из Москвы. Очень сложно открыть глаза и пойти в школу». Вау.
1: Федя, держись. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, Ульяну, восьмиклассницу, которая очень хочет спать. В школу что-то никто не хочет.
0: Ну, ребят, давайте нажмите на кнопку будильника и выключите.

0: поможем лучше будильника. Обещаю.
1: Да, еще мы готовы поиграть. С тобой телефон прямого эфира, напомним. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио DFM.
0: Нажми на кнопку, Кать, и повтори.
1: +7 495 956 101.2. Человек-оркестр.
0: Вообще. Это шоу «Разбудилники».

0: Мелоди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность,

0: заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабуда, дабуди, дублер,
2: дублер.
3: Шими-шими-я-шими-я-шими-е. Шурум-бурум, the people. Здесь к Кортизолу выписываем путевку в один конец. Это шоу
2: «Разбудильники».
3: Напротив меня кей-поп Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Ауа-ауа-е. Сейчас начнется аттракцион неслыханной звуковой щедрости. Игра-дублер.
2: Играть с нами будут Петя и Леша. О, парни из Москвы. Привет.
3: Привет.
4: Привет,
3: столичные ребята!
2: Привет, москвичи! Слушайте, ребята, а как у вас с языком, Петь? Ты на каком, кроме русского, разговариваешь?
4: На русском.
2: Кроме русского, на русском, так, понятно.
3: Так, это Петь ответил, да?
2: Да, Леш, а ты?
4: Пуля
3: де Франце. О, бонжур, бонжур,
2: бонжур. Я повелась.
3: Ты не поверишь, я встретил только позавчера.
2: Без продолжения, ребят, бонжур.
3: Собачника, который чесал на французском и хотел меня вывести на французский. Я ему говорю, что я вообще не умею говорить французский.
2: Ты создаешь впечатление, что ты умеешь.
4: Нет, возможно, знаешь, как Саймон?
3: Да.
4: Sprechen Sie Deutsch?
3: I don't understand German. No, I feel assigned. Danke schön.
2: Ну что, урок иностранного языка продолжится, ребята, дальше. А мы вам предложим один звук, его нужно внимательно послушать и повторить. Это не просто звук, это перевод фразы «слушай шоу «Разбудильники» на китайском языке. Ваша задача максимально точнее или смешнее его повторить. А кто сделает это круче, тот победил. Все готовы?
4: Да.
3: Ой, бедный Петя, который вот только по-русски чешет, видишь?
2: Ребята, если у кого-то громкая связь, у кого-то, по-моему, громкая связь, то выключаем, ладно, чтобы получше было слышно.
3: Ну что ж, кто дозвонился первым? Петя, да?
2: Петя? Да, Петр.
3: Ну, Петр, ну что же, давай, слушай.
2: Слушай внимательно, Петя.
5: Шоутинг тему «Хуансинг Денхуа».
2: Давай.
3: Ребята, по очереди, пожалуйста.
2: Мы попросили Петра это сделать.
3: Сейчас только Петя один говорит. Можно еще разок?
4: Тогда повторите еще раз фразу.
2: Сейчас, погоди.
5: Шоутинг тему «Хуансинг Бенхуа».
2: Давай.
3: Вау! Браво!
2: Петь, мы с этого дня ты еще и на китайском разговариваешь. Ты должен это знать.
3: Вау, бро, надо тебя отправить.
4: Я знаю, как будет синяя птичка на китайском.
2: Так.
3: А петь умеет? Сказал.
4: Потом оставим.
2: Там что-то неприлично? Не, петь, давай. Нам тут...
3: Окей.
2: Нас тут и дети слушают.
3: Не, ну отлично, петь, молодец вообще.
2: Леш, давай. Леш, давай, это теперь твоя очередь, еще раз слушай.
5: Шоутинг тему «Хуансинг Бенхуа».
2: Леша. Ты точно сказал, слушай шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, а не что-то другое?
3: Нет, ты так скажи четко, что это и перевод, прямой перевод этой фразы. Слушай шоу «Разбудильники».
2: Ребят, это было очень весело, как минимум. Спасибо вам огромное. Ну, и я думаю, сами поддержат эту историю с тем, что побеждают оба, и Петр,
3: оба.
2: И Леша из Москвы.
3: Конечно. У меня даже появилось желание тоже с ними повторить эту фразу.
2: Ну, давай, попробуй.
3: Я
2: тебя включить?
3: Давай, давай.
4: Вон,
2: видишь, тебя уже девасты. Очень похоже.
3: И чихуахуа отсюда приходит.
2: Давайте до конца нашего эфира будем чисто на нашем китайском выдуманном разговаривать.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Вачао какао ди человеки. Это остромемная часть шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь наш кофемагнит и мемолог Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые заставят даже пессимиста проверить, а точно сегодня не понедельник.
1: И сегодня звезды расскажут, какое ты хобби.
0: А, хобби, не хоббит.
1: Да.
0: Окей. Овны.
1: Вы картины по номерам. Способны уйти в процесс так, что можно потерять счет времени.
0: Окей. Тельцы.
1: Медитация. В конце рабочей недели сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и глубоко забейте на дела.
0: Но там же бывает медитация без звука, как я понимаю, правильно?
1: Да.
0: Даже бывает, когда даже ходишь по улицам, можно медитировать.
1: Вообще можно и работать, медитируя. Медитировать, работая.
0: О, так что действуйте. Не обязательно для этого найти тихую комнату. Так, близнецы.
1: Вы шахматы. Стратегия, холодный расчет и тихое «у меня все просчитано».
0: Раки.
1: Путешествие. Вы герой того самого мема. Погнали сегодня в соседний город. Погнали. А ты кто?
0: Или нашелся в вагоне с углем, да?
1: Например.
0: О май гад. Львы.
1: Вязание. До Нового года 94 дня, а вы уже готовите свитер с оленями.
0: Угу. Девы.
1: Литература. Ваш идеальный вечер – заварить чай, сесть у окна и обложить себя книгами.
0: Видишь? Книга, литература. И ты говоришь про чай, не кофе. Но вещи питья – это чай. Ну что ж, весы.
1: Вы пазл. День, когда все должно сойтись идеально, даже если сначала кажется, что картинка не складывается.
0: Блин, какой фильм я смотрел в эти выходные, где он говорит про математику, что математика – это пазл. Вот собрал, получил ответ. Вот это ответ – это именно твое вознаграждение. Вау, это, блин, не вспомнил.
1: Хорошая аналогия.
0: Вспомню, скажу. Как фильм называется? Так, «Скорпионы».
1: Сцена. Вы просто проснулись и уже заслужили аплодисменты. Караоке, танцы или офис. Выбираете, где блистать.
0: Оу, yeah. Стрелцы.
1: Работа. Кажется, вам повезло делать то, что вы любите.
0: То есть пашем как
1: работа
0: можем.
1: Это хобби, а хобби это работа.
0: Окей. Козероги.
1: Ведение блога. Вы жаждете лайков и огонечков. Срочно бегите за пушистым микрофоном, потому что без него блогером вам не стать.
0: О май гад, микрофон только начало этого кошмара. Это, блин, ребята, там столько работы, вы даже не представляете.
1: Всем блогерам сочувствую.
0: Вообще, я не знаю, то есть, ну я осознаю, но что, ну, одного блогера, не хочу назвать его имени, но он сам признался, что у него даже нет жизни. Вообще, то
1: есть всегда что-то надо снимать.
0: Если один день он выключает телефон, просто даже это даже представлять невозможно. Я не принадлежу себе. Вот я реально, честно, не завидую.
1: Нет, кто-то кайфует.
0: Да. Ну, он в пенсии будет кайфовать. Водолей.
1: Вы кулинария. Чем сложнее рецепты, тем больше удовольствия от процесса вы получите.
0: Оу, я рыбы.
1: Сегодня вы экстремальные виды спорта. Выбирайте свой адреналин. Байк, прыжок с парашютом или согласиться поработать за коллегу в свой выходной.
0: Вау, или сгонять в Баку на Формуле-1, что ли. Это все, что ли, сегодня?
1: Змеиносцы.
0: Неужели? Вау. Вау, да, ребята, да. Бывает часто на наших улицах, на ваших точнее. Так, змеиносцы.
1: Изучение иностранных языков. Самое время выучить фразу «Слушай шоу «Разбудильники» на радио DFM на китайском языке.
2: Давай.
1: Что, змеиносец?
0: Сегодня вы китайцы, что ли? Молодцы, ребята, ваши красавцы. Ну что ж, это был мемоскоп в шоу «Разбудильники». Всем зиба-зиба за внимание.
3: На радио DFM разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
4: Реклама.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел авто в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безопасностью.

0: безусловной гарантии. И Славет, шины которым доверяют.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
6: А дальше тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай. Формула Сай. Формула Сай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай». Здесь Сай погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками «Формулы» в целом. Говоря короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где мужчины часто говорят «давай по-быстренькому».
2: И это хорошо.
1: Доедем до финиша.
2: Да. И это хорошо.
1: И это хорошо.
2: В этом случае, да. Ну что ж, в субботу состоялся Гран-при Азербайджана в самой низкой столице мира – Баку. То есть Баку находится на 28 метров ниже уровня моря.
1: Воу, я не знал этого факта.
2: Да, я тоже был удивлен, когда я во время трансляции это услышал. Хотя я уже давно смотрю Формулу-1. Ну что ж, до оглашения результатов я, пожалуй, расскажу один интересный факт о Формуле-1.
1: Слушаем.
2: Итак, в F1 есть большой шлем. А как где еще встречается большой шлем? Точно.
1: Подожди, это какая-то... Что ты мне показываешь? Американский футбол?
2: Не, в теннисе.
1: А, в теннисе.
2: В большом теннисе, да. Там есть большой шлем.
1: Это награда такая?
2: Правильно или что? Это... Ну, в теннисе там это четыре этапа.
1: Там большая ракетка, да, а не большой шлем.
2: Не, большой шлем. Четыре этапа. Австралии, США, и там кто там? Испания, Ролан Гаррос, да? И четвертый. Вот они их называют турнир большого шлема.
1: А, хорошо.
2: Вот, и когда ты выигрываешь один из этих четырех этапа, ну, ты считаешь крутым перцем.
1: Mm-hmm.
2: Вот, то есть получаешь большой шлем. Так, в гольфе и дзюдо тоже есть свой большой шлем. А в Формуле-1 большой шлем – это когда гонщик берет полпозицию, побеждает в гонке, показывает лучший круг и при этом лидирует от старта до финиша, ни разу не уступив первую строчку.
1: Интересно.
2: Запомнила, да, как-то?
1: Большой шлем.
2: Вот.
1: Не забуду.
2: Вот. Все четко сказала. Не как в одном меме. В интернете точно у кого есть желание найдет. Так, ну что же, теперь к гонке, которая проходила прямо на улицах Баку. Но сначала давайте напомним, да, кто за кого болеет в нашем коллективе.
1: Ландо Норрис, этот гонщик, за него болеет наша Настя, линейный продюсер.
2: Это действующий чемпион мира Ландо Норрис.
1: Кими Антонелли, за него болеет наш Андрей, звукорежиссер.
2: Антонелли — это лидер чемпионата сейчас.
1: Сай выбрал Луиза Хэмилтона.
2: Давно болею, но это самый титулованный гонщик в истории Формулы-1.
1: Я выбрала самого сладкого гонщика, Шарль Леклер.
2: Ты же его Эклером называешь.
1: Или Эклер.
2: Ну что же, Луис Хэмилтон приехал шестым. Кими Антонелли на пятом месте финишировал. Да, а твой эклер финишировал на четвертом месте. Ну что ж, теперь...
1: Ну, неплохо.
2: Переходим к нашему подиуму. Да!
1: На третьем...
2: Да, на третьем месте Исаак Аджар!
1: Кто бы ты ни был.
2: Причем он руку сломал. Руку сломал, пропустил три гонки и возвращается вообще с подиумом. Прикинь. На втором месте Макс Ферстаппен.
1: О, Макса мы знаем. Макс хорош.
2: И на первом месте Джордж Рассел.
1: Джордж Рассел.
2: Да, у него много хейтеров.
1: Наши ребята что?
2: И Андрей не заценил, да. Ну, кстати, Джордж Рассел, который оформил свой первый большой шлем в своей истории Формулы-1.
1: Большой...

0: В историю большого шлема, получается.
1: Да, то есть он у него один, вот, то есть он полную гонку вообще ехал на первом месте и не уступив первое место. Ну что ж, а разрыв, кстати, между первым и вторым местом всего 0,1 секунды было.
0: Как важна малейшая секунда в Формуле 1.
1: Да, так что по-быстрому это про Формулу 1. Ну что ж, услышимся уже или увидимся через неделю в Гран-при, на Гран-при Малайзии. Зиба-зиба за внимание!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah, go, go.
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, понедельник, что за дела?

0: Шоу, ты народ хорошенько встряхнем и настроим на позитива прием.
1: Погода.
2: В Москве местами облачно, а где-то даже выглядывает солнце. Плюс 12 в эти минуты, еще разогреет до 17 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: Есть два типа людей. Одни говорят:
4: «Смотри у меня!»
3: А другие:
5: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
3: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк «Квартал события». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741.
8: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен.

0: Построен не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, абажур, ди планетище. Понедельник — это когда будильник уже прозвенел, а душа еще лежит и делает вид, что не слышала. Но мы тебя достанем, раскачаем и вернем тебе кураж-мараж. Это Power Bank Show.
2: Разбудильники. Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Мы продолжаем игру «Разбирайка». Можно прямо сейчас отправиться в группу ВКонтакте и оставить под последним постом смешную расшифровку аббревиатуры РЭП. РЭП. То же самое делай в наших мессенджерах.
1: Ну что же, рано это просыпаться. Это кто?
2: Радость, эмоция положительная. Вот такая версия. Это, знаешь, как описать понедельник. Это день между воскресеньем и вторник.
1: И это тоже, как говорится, это наказание за хорошо проведенное воскресенье, да?
2: Разбирайка, это превосходно, написал Александр.
1: О, прикольно. Реально, это пятница? Это кто-то спрашивает.
2: Нет, реально, это понедельник, ребята.
1: Ой, вернули в реальность, да?
2: Классные, классные версии. Ждем максимально смешные, потому что за самый классный комментарий вручим подарок от Радио DFM уже в завершении нашего эфира. Поэтому активничайте в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, и там же оставляйте заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Да, сейчас всем поднимем кундалини. То есть
2: не
1: это,
2: угрожай.
1: Да, позитивную энергию через одну песню. А пока мы встречаем понедельник ржакой. Или ржак. Ржакой, да?
2: Да.
1: Ржакой.
2: Ржакой или ржакой, Сай? Не знаю.
1: Это наша смехотерапия по понедельникам. Давайте вместе с нами посмейся, и нам легче станет. А понедельнику уже.
2: Эксперимент начался.
1: Let's do it.
2: Вот уже легчает.
1: Да, скажи. Давай, Динар.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец. Акбалао Мери Окуланджа.
1: Что, мы получили заявки на пробушку.
2: Да.
1: Группу ВКонтакте под последним постом видим. В наших мессенджерах тоже.
2: Да, ща поднимем кундалини наших слушателей. Ну что ж, Елена пишет в мессенджере: «Доброе утро, разбудилники. Работаю учителем. Дети сегодня очень сонные. Город Домодедово». О, я, кстати, там гулял на свадьбе недавно.
1: Угу.
2: Очень понравилось вообще, я в восторге.
1: Домодедово или свадьба?
2: И то, и другое. Вот там свадьба, места было мало.
1: Ой, текст запомнил.
2: Но дальше очень надо поработать, чтобы запомнить. Да, дальше.
1: Ну что, будем?
2: Да,
1: учеников будем. И Домодедово.
2: Вау, Домодедово, ученики, включите тусовку. Let's go. Есть соответствующая песня.

0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите моего друга Друлегу. О, мы стали забывать этот термин.
1: Ну да.
0: Катю Иванову. Она сонная на работе, а у меня отпуск, хвастается Егор.
1: Вау, и второе слово, которое часто уже забываем в последнее время,
0: это... Невыспалочка.
1: Невыспалочка. То есть у нас есть Друлега и невыспалочка, да?
0: Именно так.
1: Ну что ж, будем всех от всего сердца. Let's go!

0: Okay. Дальше фигачим. Евгения пишет в мессенджере: нужна пробушка моей жене Анне. Она недовольна все выходные тем, что выходит из отпуска пора.
1: Выходить из отпуска пора?
0: Да.
1: Недовольство оправдано, но ничего. Но внесем это... в твою жизнь нотку оптимизма.
0: Поэтому и называется горько-сладкая жизнь. Сладкий этап заканчивается. Теперь вот понедельник тебя возвращает в реальность.
1: Света жалуется, что никак не может проснуться. Даже кофе не помогает. Поэтому ждет музлотерапию от Саюши и Катюши.
0: Смехотерапия уже была? Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь музлотерапия. Let's go!

0: LMFAO.
1: Не говори. О, как хорошо ты произносила правильно.
0: Да.
1: А то LMFAO слышу.
0: Я и так говорила, честно говоря, какой-то момент. Ну что, итоги игры «Разбирайка» впереди. Напомню, мы максимально смешного должны с вами расшифровать аббревиатуру РЭП. Р-Э-П. Делаем это в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. А чуть-чуть времени осталось, скоро подведем итоги, поэтому спеши.
1: Ну, рэп снова на слуху. У одного рэпера сейчас тачку обсуждают в интернете. Ну что ж, Тим, привет, бро. Поехали, вернемся скоро. Это шоу «Разбудильники». Ключи.

0: будильники на радио DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИНН 760-115.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-банк» 0+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Оки-доки, смоки-поки, хаю-хай, каравай, ди, человеки, мы дистанционные подъемники твоих упавших век. Это шоу «Разбудильники». Она поднимает упавшие веки с помощью кофе или жидким электричеством. Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, время включить генератор случайных смыслов. Играем в разбирайку.
1: И сегодня мы расшифровываем аббревиатуру РЭП. Делаем это в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Yeah,

0: Так, что у нас были? Ну, что понравилось? Так, реально это пятница? Мне очень понравилось, кстати.
1: Неплохо. Есть версия, которую мы еще не озвучивали. Дмитрий пишет. Резал электрик провода. Это как будто начало истории какой-то.
0: О, опасное дело.
1: Здесь безопасно.
0: Работа эх потом.
1: Редкий эффектный пенальти.
0: Вау, это бил у нас кто? Роналдиньо, да?
1: Наверное.
0: Он мастер по пенальти.
1: Радостно, энергично пашем. Как тебе такая версия?
0: Пашем и машем.
1: Респект энергичным преподавателям. Тоже неплохо.
0: Тоже лайк, мне нравится. А рядом это пицца.
1: Рядом это пицца.
0: Ну, это не понедельник, это для пятницы.
1: Ну и вот, ну конечно. Разбудильники. Эффектно. Поднимают. Не уточню. Настроение, я думаю.
0: Мы все поднимаем, Катя.
1: Кундалини.
0: И кундалини не поднимаем. Кто не в курсе, кундалини это...
1: Что? Мы поднимаем энергию корневой чакры.
0: О май гад. Корнеплетная чарка. Ладно.
1: Итак, самой активной участницей игры «Разбирайка» становится Наталья Волкова. От нее же прилетела потрясающая версия про разбудильников. Мы тебя поздравляем, отдаем подарок от Радио ДФМ.
0: Оу, Слушай, а как тебе реально эта пятница?
1: Хорошо.
0: Берем, да? Человек проснулся и думал.
1: В понедельник причем.
0: Да, реально эта пятница. Значит, у меня как его зовут-то сейчас? Посмотрим.
1: Второй победитель. Как его зовут?
0: Иван. Так, реально эта пятница.
1: Подарок от Радио ДФМ реально достается тебе.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40?
4: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники». Пока я пытаюсь прийти в себя утром понедельника.
3: Но мы же твою кундалини уже подняли, понимаешь?
2: Она только поднимается, судя по
3: всему.
2: Сейчас
3: ты полна силой, чакрами.
2: Давай, внуши в меня веру в себя. В общем, пока я просыпаюсь, и уже написал хит. А на какую тему, знает Сай, это рубрика «Нейрогрув».
3: Ну что ж, Кать, сейчас Шарлотка Мания захватила страну. Да, поэтому это прекрасная реинкарнация яблок получила свою песню, созданную ИИ с нашей помощью. Оказывается, немало видов пирога шарлотка. Я-то думал, только вот стандартный шарлотка.
2: С яблочками.
3: Да, где яблоко плавает, да, вот. Я думал, это единственный шарлотка.
2: Ты любишь шарлотку?
3: Кат, это вкусно, это для меня очень сладко.
2: Очень сладко?
3: Да, но я нормально отношусь.
2: Ну, есть тупая версия шарлотки.
3: Да, с уважением отношусь, да, нормально. Вот, ну что ж, их оказывается немало видов, но в песню влезли 8 видов. Вот, о них сейчас и послушаем. Так что слушаем трек про главную сентябрьскую пищу для боков. Шарлотку, let's go! Где шарлотка-то у меня?
2: Шарлотка, не подгорела, не испеклась.
3: Вот она.

0: если бы Шарлотка была человеком, она бы сейчас расплакалась от счастья, потому что еще никто никогда в истории не посвящал ей песен.
1: Ну,
0: только
1: потому,
0: Саймон.
1: Что теперь представь, как, ну, как Шарлотка запела. Такими голосами вообще.
0: Я, кстати, тебе приготовлю, обязательно принесу ппшную Шарлотку.
1: Круто.
0: И кроме яблок там финики. Вот за счет этого она сладкая. Сахар, в общем-то, даже туда не добавляется.
1: Вау.
0: Вкусно невероятно.
1: Ну, прикольно. Ну, тогда, значит, кроме русской шарлотки и творожной шарлотки будет финиковая, да?
0: Финиковая.
1: Не финикова себе. Слушай.
0: Не финикова.
1: Себе, да. Слушай, я уже не дождусь. Жду теперь. И с меня будет нигерийская... А, пуэрчик?
0: Просто завари чайок.
1: Я тебя подгоню, знаешь что?
0: Так.
1: Я тебе подгоню...
2: машину.
1: Семь разных пуэров. Семь разных пуэров.
0: Обещаешь?
1: Да.
0: Да ты гонишь.
1: Такой чайный букет вообще.
0: Ну не...
1: Да. Подгоню.
0: Финика себе.
1: Финика себе. Вот у нас такой бартер, да? Финик за пуэр.
0: Всем приятного аппетита.
1: Ой, ну а всем Шарлотка прямо во всех домах. Зиба-зиба за внимание.

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен

0: Совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я Шайтайм брат, а другой мамы Диджей Саймон черный перец.
1: И не секрет, что Диджей Саймон любит техно, техно-новинки. Сейчас презентует что-то новенькое в рубрике «Ну и гаджет».
2: Ну и гаджет, да. Сегодня в «Ну и гаджет» шайтан-приблюда, которая превращает обычного человека в блогера, даже если у него 1,5 подписчика.
1: Есть такая волшебная палочка? Можно меня в блогера наконец превратить?
2: Называется... универсальный шайтан-штатив.
1: И что он делает?
2: Это штатив.
1: Пинает тебя, если ты отказываешься рил сделать.
2: Ну, и в том числе, если ты его купила, штатив, если купила, ты на него смотришь и ничего не пилишь, не запиливаешь, но это совесть мучит. Да. На минималках, на настольный, это шайтан-штатив, он настольный. То есть рост 30 сантиметров. А на максималках он уже на полный. Рост 180 сантиметров. Вот так.
1: Выше меня.
2: Да. Телескопично вот так раздвигается, и у тебя вот прямо такая бандура. А еще он селфи-палка.

0: с подсветкой и пультом дистанционного управления.
1: Угу.
0: Прикинь, то есть, получается, поставил на стол, где блогер, поставил на пол режиссер, взял в руку турист, нажал пульт и фотограф, который наконец-то попал в кадр. Вот все для тебя.
1: И все, отмазок уже не придумаешь.
0: Конечно.
1: Я просто не умею.
0: Надо блогернуться сразу по лобосу.
1: Ну и не забываем еще, что пушистый микрофон.
0: И шайтан-штатив. Утром он держит телефон, днем контент, а вечером остатки твоей самооценки.
1: Становимся блогерами вместе.
0: Да.

0: Тихонько встряхнем и настроим на позитива прием.
1: Погода.
2: Ну какое счастье, что бабье лето продолжается. Плюс 13 в эти минуты облачно. Максимум на сегодня плюс 17. И после обеда солнце.
1: Реклама.
3: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
9: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
14: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
14: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы одушевляли неодушевленное. Смеялись над понедельником и посвящали песню «Шарлотке», например.
2: Ну, «Шарлотка».
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит черная водолазка, я извиняюсь.
2: А почему извиниться-то?
1: Ну, пусть дойдет до тебя. Попозже.
2: До Африки еще не дошло.
1: Ладно.
2: Ну, ты хочешь, чтобы я доходила 3 дня?
1: Подумай об этом.
2: Хорошо, завтра скажу, когда я пойму.
1: А я жду такой реакции.
2: Еще не наступит, еще долго. Ладно, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мэри Окуланджа. Ди, народ, желаю, чтобы сегодня все было настолько хорошо, что даже пессимист сказал: ладно, сегодня живем. А пусть удача липнет, как сыр к горячему тосту, а настроение хрустит, как свежая корочка шарлотки. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Чмоки! Пауки, до завтра!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Выходные прилетают со скоростью света, что даже не успеваешь толком оценить, что это было. Но вот с понедельником все иначе как-то, да. Ну, все замечаешь, что ты каждую минутку как-то, знаете, ощущается, особенно рано утром, когда не хочется вставать, работу идти. Да, это очень хорошо знакомо абсолютно всем. Ну, про праздники давайте тоже не забудем. Сегодня у нас что отмечается? День рассматривания мелочей, день тульского пряника. Можно устроить такой вкусный перекус, почему бы и нет. А еще день банного веника. Вот я даже не знаю, кто-нибудь сегодня пойдет в баню в понедельник, чтобы отметить. Есть такие желающие? Ну, просто дайте тогда знать, мы порадуемся за вас все вместе причем. Меня зовут Тимур Белов, всем от меня привет. В ближайшие несколько часов придем в компанию друг друга. Под самые лучшие треки у нас впереди Джоэл Кори, Мартини, также Алок и Калит. Включи тусовку.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
8: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая

диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что...

0: Радио Ди ФМ.
1: Немного таких важных замечаний от Эрика Приза и Флэйл Флойд. Prop Education, так называется эта работа, которую послушали только что на Radio DFM. Я не знаю, как у вас, но у меня почему-то сегодня, знаете, настрой такой просто сидеть и просто наблюдать за всем происходящим. Я уверен, ни у одного у меня такое желание. Вот, например, в Японии такое настроение поддерживают во многих компаниях. Правда, есть небольшое «но». Поддерживают в определенном возрасте. Так вот, в стране восходящего солнца есть сотрудники, которым платят за то, что они просто сидят у окна. Их называют «мадогива дзоку», что в переводе на русский означает «оконное племя». Чаще всего это люди 50-60 лет, которые много лет проработали в одной из компаний. Им перестают давать важные задачи, но не увольняют. Сотруднику просто предлагают сидеть у окна, приходить на работу и получать за это зарплату. А вот я подумал и решил, а можно мне сегодня в понедельник, ну, добавить несколько десятков, чтобы просто посидеть у окошка и за всем понаблюдать. Есть желающие? Присоединяйтесь. Погода у нас сегодня такая. Температура воздуха за окном плюс 16, малооблачно. Ну, осадки местами тоже ожидаются в виде дождя. Вечером до плюс 11, влажность воздуха при этом 64%. Ветер сегодня северный, скорость его составит 2 метра в секунду.

0: Радио Ди ФМ.
1: Самые приятные летние воспоминания в эти самые секунды всплыли на поверхность. Все потому, что On The Beach. Мы послушали именно этот трек. Да и после такого, как вот не взять телефон и не посмотреть летние фотки? Что там было интересного хотя бы в этом году? И это хорошо, что сейчас вот далеко за фотками идти не нужно, да? Всегда все под рукой, в телефоне. Кстати, по поводу фоток в телефоне. Я даю гарантию, что если вы сейчас откроете свои фотки, то, скорее всего, среди последних обязательно будут фотки счетчиков. Потому что не так давно все мы скидывали показания и удалить пока еще не успели, да? Я же говорю, такова реальность. Схожие фотографии в телефоне можно увидеть практически у всех. А вот что касается музыки, то, под которую можно включать тусовку, то только у нас, только здесь. Я, Тимур Белов, обещаю появление Кайго, Бенаси Брос. Ну а прямо сейчас, уже в эти секунды, Fastboy Music Sounds. Слушаем на Радио Ди ФМ. Всем привет.
0: Радио Ди ФМ.

0: Амай на Радио ДФМ. Ну, я не сомневаюсь, что и другой хит под названием АПТ от Бруно Марса и Розе вы тоже прекрасно помните. И вот давайте небольшой такой маленький кусочек, ну, чтобы вспомнить окончательно. На самом деле, друзья, я бы сейчас не стал напоминать вам этот трек, если бы не оркестр из Караганды, который исполнил свою версию. Видео с их исполнением сейчас набирают просмотры и популярность, и ребята реально достойны нашего внимания. Давайте оценим, как это они сделали, пожалуйста. Вот еще такая небольшая версия оригинала. А теперь оркестр из Караганды, как он исполнил! Вы не представляете, причем ребята играли на музыкальных инструментах на карусели, прям в воздухе и на ходу. Это у них получилось великолепно, я считаю. Ну, думаю, если это видео дойдет еще до самого Бруно Марса, то ребята смогут записать, ну, оркестровую версию. Почему бы и нет? Было бы здорово. Мы бы оценили это точно.
1: Погода.
0: Если говорить о погоде, то сегодня в столице облачно с прояснениями, осадки небольшие тоже возможны. Температура воздуха за окном до плюс 16, вечером до плюс 13, влажность 65%, а ветер сегодня северный, скорость его составит 3 метра в секунду.
1: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
4: on DFM.
1: DFM. Потому что Radio DFM.

0: А это я, Тимур Белов, всем от меня большой привет. Я понимаю, что сегодня в самом начале трудовой недели не особо хочется как-то заниматься какими-то делами, но это нормально, и не стоит себя ругать именно в такие моменты, не стоит. Тем более, как выяснилось, каждый пятый россиянин считает себя ленивым. Каждый пятый. Где же лень побеждает чаще всего? Давайте узнаем. Домашние дела, уборка, готовка, ремонт и дачные работы, признаются россияне. Мужчины чаще ленятся, избегая усилий, а женщины, ну, из-за того, что они просто устали. А мы с вами какой повод придумаем сегодня с вами в понедельник, а? Ну, давайте отведем на подобные размышления ровно одну минутку, 60 секунд. Если что-нибудь придумаем, тогда и можно будет полениться. Если не придумаем, тогда вновь за работу и под самые лучшие треки будем включать тусовку. Впереди у нас Саник, также Алок и Калит. Dive into me. Будьте с нами.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
1: Ты в моих мыслях.
2: Ты в моих мыслях.
1: Навсегда.
2: Спорим, тебе нравится эта работа?
1: Конечно.
2: Ты не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
1: Да, ну, я тебе и говорю, я очень обожаю колхозные треки.
2: Так, есть... Ну, это прям такая.
1: Как тебе трек? Ты... Что у тебя в мыслях сейчас?
2: В мыслях?
1: Да.
2: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
1: Не, ну в мире-то поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
2: Что-то мы не мэчимся с миром.
3: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Ты в моих мыслях навсегда.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеют противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Up the next.

0: Радио DFM.
1: Я уверен, на все 100% никого не оставил равнодушным. Losing It. На Радио DFM только что можно послушали трек от Фишера.

0: И, между прочим, дорогие друзья, тут набирает популярность напиток, который, ну, мало кого оставит равнодушным, говорят те, кто уже попробовал. Делается он за пару минут, за пару секунд, может быть, для кого-то, у кого все быстренько делается, понимаете? Что, собственно, нужно? Подогревают немного вишневый сок, берут, подогревают, затем добавляют туда корицу, гвоздику и обязательно потом вливаем эспрессо. Ну, если вы не любитель вишневого сока, то не переживайте, можно экспериментировать и с другим. Например, с гранатовым или апельсиновым. Они тоже очень хорошо подойдут. И называется такой напиток, который получился у вас в итоге, осенний бабл. Ну, короче, если хотите попробовать, можете, собственно, этим заняться в ближайшее время. Я побежал за всеми ингредиентами, чтобы порадовать себя. Вас оставляю уже в компании Артема Скоробогатова. Я Тимур Белов. Обязательно вернусь завтра. И помните, это Радио ДФМ. Включи тусовку. Даже в понедельник. Можно. Даже нужно.
1: Погода.
0: Такая вот погода у нас сегодня, в этот замечательный осенний день, облачно с прояснениями за окном, температура воздуха, максимальные показатели плюс 16, вечером до плюс 11, влажность воздуха 65%, а ветер при этом северный 3 метра в секунду.
1: Реклама.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте,

0: знаете, где ваши деньги? АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка Банк.
8: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
16: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина. Территория индустриальный парк Калина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

минувшие выходные музыкальный мир содрогнулся. В Лос-Анджелесе раздали статуэтки премии MTV Video Music Awards, что любопытно. По ее итогам певица Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории. Теперь на ее счету их 33. В этом году артистку наградили за клип «Fate of Ophelia», а также вручили награду за вклад в развитие музыкального видео как режиссера. Тем не менее, больше всего статуэток унесла с нынешней премии Мадонна. Все про нее уже успели забыть, но нет! 7 космонавтиков в номинациях «Артист года». Лучшая коллаборация, лучшая хореография, лучший альбом, лучшее длинное видео, лучшее танцевальное видео и лучшая операторская работа. Ну а главную премию за лучшую песню получила группа BTS с треком «Swim», который, к слову, некогда ранее звучал и у нас в эфире. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого старта рабочей недели, какой бы она ни была.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

А сейчас предлагаю перевернуть такие календарики и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1618 году аж в Брюсселе открылся первый в мире ломбард. Причем именно в том виде, в котором существует и работает по сей день. А в 2009-м индийский космический зонд обнаружил на Луне воду. Вернее, ее молекулы на

0: гранулах лунной пыли.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов и облачно, а завтра обещают все то же самое и, возможно, даже теплее.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

Он только что на радио DFM. Уж да уж, солнышко-то нам с вами начинает хватать все меньше. Но есть, так сказать, вспомогательные средства для этого, которые точно помогут скрасить ваш досуг. Ну и почему бы и да, сделать вашу жизнь лучше. Я про наше новое яблочное приложение для умных часов, где эфир, подкасты и десятки нашинских интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и классными треками можно слушать.

0: называется «Не вынимая смартфон из кармана». А еще можно управлять музыкой прямо через умные часики. В общем, скачивайте, наслаждайтесь и...
1: Всего хорошего!
0: Желаю я вам, Артем Скоробогатый, потому что рабочая неделя предстоит длинная. Да, и...
2: Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика!
3: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес.

0: что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно Национальный день прыгания по лужам и обрызгивания людей. Ну а если луж на улице нет, тогда можно отпраздновать день потрясающе диких мужчин. Собрать красивущий такой осенний гербарий, натянуть на себя костюм из осенних листьев на бедра и с воплями покорить сердце возлюбленной своими дикими танцами.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов и облачно, а завтра... Завтра обещает все то же самое. Ну, вроде как неплохо, да?
1: Реклама.

0: Сопутствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Наша забытая старая Denzel, You Spin Me Round, только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то я до сих пор, честно говоря, даже не знаю, как на это правильно реагировать. С одной стороны, нужно обязательно заботиться о своем внутреннем ребенке, чтобы раньше времени не сломаться под тяжестью дней порой. А с другой стороны, делать это прилюдно.
1: Короче говоря,
0: в Москве появилась няня для мужчин, рядом с которой можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. Час заботы и поглаживания по головке, а также выслушивание нытья по любому поводу. Стоит 20 тысяч рублей. Сходили бы на прием. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это ее величество.
2: Реклама.

0: Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АОО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория Индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Пароль. ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Майк Дроп. Слышала?
2: Майк или Майк?
1: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп. Есть предположение?
2: Сбросить Майка.
1: Да, молодец.
2: Кинуть микрофон.
1: Да, бросание микрофона.
2: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
1: Молодец, молодец, молодец.
2: Так обрадовал, что и микрофон врезался.
1: И ударилась об микрофон. Это твой Майк Дроп.
2: Я бросила микрофон.
1: Да, да, да.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.

0: ипотека.
1: Бизнесу быть. Точка банк.
2: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: скажу.
1: Давайте, давайте, созрело все. Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Госдуме предложили создать вечерние группы в детских садах. В Америке взялись за съемки новенького сериала о Мэри Поппинс, а в Канаде выпустили газировку со вкусом макарон с сыром. Сразу могу сказать, даже не пробую.
2: Фу, какая гадость, ой.
1: Все, все, на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: О погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 13 градусов и облачно. А завтра, завтра обещают все то же самое. И даже чуточку теплее.
4: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com. We'll be right back.

ох уж этот понедельник. Как бы хотелось сейчас дальше отдыхать, да, заниматься своими делами. Ну, трудность, конечно, с которой мы всегда сталкиваемся, причем чуть ли не каждую неделю. Стало интересно, что советуют на эту тему, как с этим легче справиться. Ну и там, как обычно, ложитесь спать до 11 вечера, заранее планируйте дела, чтобы к ним быть готовыми, приготовить себе что-нибудь вкусное в выходные и полезное. Ну, короче, все, что мы уже не успели сделать. Но к нам вы успели, это главное. Напомню, кстати, про наши интернет-станции. Вы можете послушать у нас на сайте или в нашем мобильном приложении. Там очень большой выбор музыки, зацените обязательно. А пока всем привет, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем. Далее работа под названием Music Sounds, это Fastboy.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Дорогая память – это то, что, пожалуй, случается с каждым. Ну, а любой, кто говорит, что ничего не забывает, скорее всего, даже не помнит, что нужно было вспомнить, потому что он забыл. Но одно дело самому попасть из-за этого в неловкую ситуацию, а другое еще и перед другими людьми краснеть. Так москвичка недавно заявила о пропаже драгоценностей на 1,5 миллиона рублей, мол, украли, а полиция позже нашла все это в ее же косметичке. Да, неловко, наверное, ей было. Хотя, может, просто хотел похвастаться, тоже понимаем. Мы вот, например, хвастаемся нашей музыкой, и впереди у нас ее еще много, так что поехали дальше.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Рассказываю про нашу столичную погоду. За окном у нас, друзья, в эту минуту 14 градусов, облачно с прояснением. Попозже будет то же самое. Там у нас, да, плюс 11. Завтра ожидается погода, ну, примерно такая же, от плюс 9 до плюс 15.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: чем ближе финал года, тем больше появляется различных топов. Ну и, конечно, рано, еще несколько месяцев, я понимаю, но некоторые уже есть. Рассказали вот про самые популярные имена для новорожденных в этом 26-м году. Среди женских это Мария, Ева, Анна и топ-1 Софья. Ну а среди мужских Матвей, Артем, Александр и топ-1 Михаил. Как говорится, ищите себя. Ну а мы тут всегда ищем и находим хорошее музыкальное сопровождение для вашего рабочего. Всем привет, это Жень Кротов, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОРБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Пароль.
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
10: А второе?
8: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль.

0: и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме Лента Эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
4: В Ленте.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Понедельник, как не хотелось бы, 28 сентября сегодня. Какие праздники? Давайте посмотрим. Сегодня день генерального директора. Поздравьте своего обязательно, потому что он должен знать, что вы хорошего мнения о нем. Также сегодня день рождения ломбарда. Ну, пожалуй, ничего туда не несите. Отмечается еще сегодня день рассматривания мелочей. Как говорится, самое время вспомнить о своей зарплате. Ну и день банного веника. Ребят, ну, баню мы все любим, как и любим хорошую музыку. Впереди ее еще много. Непременно послушайте вместе с нашим вечерним шоу Юль Погод, Дим Попов. Передавайте им огромный привет. Я же прощаюсь на этом моменте до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Пока, ребят.
1: Погода.
0: Ну а за окном у нас в эту минуту, друзья, плюс 13 градусов, облачно с прояснением, чуть попозже будет безоблачно, там плюс 11. Завтра у нас от плюс 9 градусов до плюс 15. Пока вроде без осадков.
1: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-47-41.

0: Никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111. 774-668-98-40, 0+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже плачу, когда чищу лук, и тоже не люблю длинные анекдоты. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 28 сентября 2026 года. Это понедельник, и сегодня день тульского пряника, день банного веника, день рассматривания мелочей, день диких гусей. Также еще день генерального директора. Я считаю, вот тут надо поаплодировать. Да, аплодируем, громче аплодируем на всю премию будущую. Да, еще сегодня у нас день «Задайте глупый вопрос» и день «Гусятник», Никита. Никита, гусятник, репорез. Еще вот такое есть. И день нудных разговоров, поэтому мы решили обсудить с вами следующее, друзья. Какую фразу может сказать настоящий зануда? Вот прям стопроцентный, без примесей и без консервантов. Мне кажется, только настоящий зануда может сказать: «А вот сын моей подруги уже топ-менеджер банка». Вот, да. Зануда обязательно исправит. Не одела, а надела. Звонит. Да?
2: Вообще-то кофе, он мой. Вообще-то кофе, он мой.
1: Да, да, ну, конечно. И мужского рода только, да. И не может быть по-другому.
2: И мы же договорились с вами созвониться.
1: Нет, знаешь, когда звонит и звонит, это еще как-то легко. А вот когда, извини, небо прояснилось и прояснилось, ситуация прояснилась, а небо прояснилось, тебя исправляет, вот это уже тяжелая форма занудства. Мне кажется, это уже просто такая стопроцентная клиника. Ну и, естественно, что-нибудь из серии типа «Мне мама не разрешает». Вот, мне кажется, так только настоящий зануда скажет, особенно если человек уже за 30. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам ответ на вопрос.
2: Какую фразу может сказать только настоящий зануда? Делайте это в группе Радио ДФМ ВКонтакте на номер 965-115-515 и в приложении Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая — еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, сегодня у нас 18-й лунный день. Стартанул, кстати, очень красиво. 18.08. Получается у нас фактически три восьмерки, даже больше. И какие у нас есть отражения в этот период? Зеркальный день, который, кстати, отражает всю вашу внутреннюю сущность. Сегодня окружающие вас события и люди являются зеркальным отражением. От людей можно узнать, каким они видят вас со стороны. Если вам указали на ваши недостатки, не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. Если же вас, наоборот, похвалили, то не воспринимайте это как лес. Сегодня люди склонны говорить правду в глаза. День пассивной энергии. Человек может расслабиться, но попасть под чье-то влияние, поэтому будьте внимательны и осторожны. Перенимать чужой образ жизни, подражать постороннему человеку нельзя. Люди бессознательно могут подводить и обманывать друг друга в этот период. Лучше как-то немножечко позакрываться от каких-то окружающих людей, которых вы не очень хорошо знаете, и общаться только с теми, с кем вы уже давным-давно в коннекте. Счастливый день для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных существует риск грехопадения. Дурные привычки с этого понедельника надо бросать. Все, вот тут так и написано. Аскезу брать идеально именно в этот период. Удачно все совпало. Да, по поводу любви. Сегодня возможны ссоры с коллегами, родственниками, любимыми. Первая половина дня преподносит неприятные сюрпризы. Она, кстати, у нас только-только началась, вот буквально пару минут назад, фактически первая половина. Будьте сдержаны, не давайте себя провоцировать, защищайте других людей, вставайте на сторону справедливости. Ну и по поводу работы. Все важные дела и переговоры следует отложить. Физическая нагрузка должна быть минимальная. Если у вас были активные выходные, то это логично, ну а если нет, то ждите завтрашних лунных суток, там уже можно будет попрыгать, побегать и, собственно, пойти в зал. Сегодня вот считается, что нет.

0: Ну что, друзья, мы, собственно, сейчас начинаем обсуждать с вами нашу тему, как она звучит.
1: Какую фразу может сказать только настоящий зануда?
0: Скажи что-нибудь на занудном. И вот какие есть у нас уже ответы. Я это есть не буду, там лук. Ну, получается, практически все в детстве были людьми, которые, собственно, являлись занудами. Потому что вот это вот вечные мамины шаманские ритуалы. Да нет там лука, ну нет. Я же вижу, он плавает. Нет там ничего. Почему? Вот, кстати, действительно, суп невозможен без жареного лука. Ведь он же возможен, по идее. Но почему-то надо было вот устраивать этот газлайтинг ребенка и врать ему, что лука там нет, хотя он там был, мы точно знаем.
1: Там впаривали, что он от простуды, что он полезен максимально.
0: Ну, жареный-то уж явно не особенно и полезен. Ну, не знаю, почему именно так, надо было понятиями. Но самое главное, это мы выросли и тоже теперь вовсю кидаем жареный лук. Это, видимо, какая-то генетическая традиция. Значит, еще, а какие условия на вашей даче? Вот. Не, если туалет на улице, я не поеду. Я не поеду. Нет, не поеду. Знаете, вот зануда всегда проверит, что там за условия. Зачем вообще баня, если у нас ванная есть? Вот это тоже на зануду.
1: Мы же договорились созвониться в 6, а время уже 6:15. Когда такое уточнение идет, это точно зануда. Марина написала фразу, которую считаю, вообще надо взять на вооружение. Я не спорю, я просто уточняю, что ты не прав. Это точно может сказать настоящий зануда.
0: Настоящий зануда обязательно скажет, я на мальчишник только с женой, если приду. Вот, если без жены, то нет, меня не пустят. Я с женой только. Ну, это не только зануда, это еще и подкаблучник.
1: Только вот. Подкаблучник, это не зануда.
0: Мне мама не разрешает, это сегодня уже было. Как можно не знать, это все знают, кроме тебя. Вот это ужасно, конечно, какое-то унижение прям. На свидании с девушкой счет делим пополам, я за равенство. Вот. Мне особенно нравится, когда мужчина говорит, ну вы же все за равенство. Вот я что-то понять не могу, а кто меня опросил? Вот был какой-то опрос глобальный, где говорили, погод, ты за равенство или нет? Я бы честно сказала, я хочу сесть кому-нибудь на шею. Какое нафиг равенство? Нафига оно мне надо? Мне вообще не надо, честное слово. Я бы с удовольствием, кто бы повез столько, села бы на шею и поехала. Но когда, извините, мне приходится работать, тут уж я за равенство. Или как бы всем 13-ю зарплату дают, или никому не дают, или всем повышают, или никому не повышают. Но это, извините, норма, нет?
1: Согласен.
0: Вот так вот. Поэтому тут, знаете ли, а если бы мне сказали, ну, короче, ты можешь не работать, вот тебе деньги, но ты всю жизнь будешь говорить спасибо большое, большое спасибо за мою счастливую жизнь, я бы говорила спасибо, мне не трудно. Чем на работе ходить всем тут тоже, ну, нравится. Это так можно и там полицемерить. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию в нашей игре методом тыка. Звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг... Тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Итак, друзья, let's go. И прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто же нам дозвонился?
1: Дозвонился Ренат из Уфы. Ренат, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Ренат. И, конечно же, мы прямо сейчас будем выяснять, какой у вас уровень интуиции. Поможет ли вам, собственно, вот ваш уровень интуиции забрать наш подарок? Потому что если будет 3 правильных ответа и выше, тогда подарок ваш. Ну, а если 0, совсем будет нулевая интуиция, то мы тоже отдадим нашу супер стильную

0: фирменную кружку DFM. Итак, вы готовы?
1: Да, конечно.
0: На старт, внимание, погнали. Правда, что тархун и эстрагон – это одно и то же?
1: Нет.
0: Правда, что эпиграф – это цитата, которую пишут в конце произведения?
1: Нет.
0: Правда, что по ГОСТу на пешеходных переходах должно быть минимум 7 полосок?
1: Нет.
0: Правда, что жаботикаба – это вечно зеленое дерево?
1: Ну, пускай будет нет.
0: Правда, что у баранов не бывает прямых рогов?
1: Да.
0: Ну, отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у вас по...

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Как-то вот давайте исправить ответ, потому что Ренат пытался все-таки аналитику включать. И думал, и мы слышали, как он думал. А надо было исключительно на интуицию полагаться. И вот если бы полагался на интуицию, скорее всего, все было бы намного круче. Правда, что Тархун и Эстрагон – это одно и то же, да. Правда, что эпиграф – это цитата, которая в конце произведения пишут «нет» в начале. Правда, что по ГОСТу на пешеходных переходах должно быть минимум 7 полосок – нет. И правда, что жаботикаба – это вечно зеленое дерево – да. Правда, что у баранов не бывает прямых рогов – нет. Еще раз оплатить.
2: Ренат, вы большой молодец, несмотря на то, что в этот раз немножко не получилось, чуть-чуть не дотянули.
1: Но зато вы сможете нам дозвониться еще раз, и тогда уже все получится по ГОСТу, как говорится. Ну и 10 секунд на привет и поздравления мы дарим прямо сейчас.
3: Всем-всем, кто меня узнал, моей любимой жене и моей любимой дочке, всем-всем привет, всех люблю, обнимаю.
0: Радио ДФМ. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: Хочет?
5: Хочет. Что это?
4: Имеет отношение к коже.
5: К коже? Нет.
4: Кожаные куртки?
5: Это живая замена будильнику.
4: А, пошучено,
5: что ли? В деревнях.
4: А, кочет.
5: Кто орет по утрам?
4: А, какой-то животный петух?
5: Да!
4: Да ты что?
5: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
4: Кольно. Но если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-карекует, наверное, да?
5: Коче-коче-коче-карекует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
4: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
5: Петушинный коуч.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
0: Реклама.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получить выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки.

0: ПО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: on DFM.
1: Впрочем, гордятся тем, что их называют занудами, потому что считают, что зануда где-то рядом с очень умным человеком. Человек, который все знает, пытается похвастаться собственными какими-то историями, которые есть в голове, ну и не стесняется этого. Не стесняется, к сожалению, других тоже исправлять. Значит, пожалуйста, вот только зануда скажет, сегодня мы выясняем именно это. Я сегодня не в ресурсе, не в потоке и не в принятии. Вот, ну, хотя бы честно, по крайней мере, понятно, что если вдруг подойти к этому святому, так сказать, высшему человеку, может матом послать.
2: Уже без занудства конкретно.
1: По-честному, он предупредил, как говорится. После 19:00 вообще есть нельзя. Нельзя-то нельзя, а хочется. Понимаете, люди же не всегда едят, потому что они голодные. Иногда просто потому что, а что еще делать-то? Это же вот единственное, что доступно. Спать и есть. По крайней мере, это не зависит ни от кого. Если компанию нужно искать, там, чтобы погулять, там, или какие-то эмоции яркие искать, на все это деньги требуются. Нет, на еду тоже требуется, а сон-то вообще на халяву. То есть, понимаете, да? То есть, это самые два выгодных момента. Если вы хотите сэкономить деньги, что вы должны делать, Дмитрий? Просто не выходить из дома. Все. Это очень важно.
2: Ну, а я бы на твоем месте сделал по-другому. И вообще, зануда любители давать всякие такие советы, когда их не просили. И короткое слово. Посмотрим. Вот это чисто на занудском.
1: Подумаем, посмотрим, решим. Никто не будет ни смотреть, ни думать, ни решать. Это вот называется отмазка этого... Как называется? Воздухана. Вот. Отмазка воздухана классическая. На свидании с девушкой счет делим пополам. Это сегодня уже было. Ну, ты что, тупой, что ли? Вот это такая странная история, когда тебя спрашивают, ты тупой, что ли? Ну, конечно, тебе хочется думать, что нет. Ну, а с другой стороны, даже если ты тупой, что?
2: Ну, может, что-то не знать.
1: Не все должны быть острыми, понимаете, во-первых. А во-вторых, нельзя все знать. Иногда в каких-то вещах... Вот я, например, могу честно признаться, вот есть вещи, в которых я стопроцентная тупица. Вот максимальная. Например, я совершенно не понимаю, как водить машину. И более того, ну, мне это вообще непонятно, скучно, неинтересно максимально. Особенно, если вдруг что-то будет ломаться, вот это вот все надо куда-то везти. Все эти... Ой, мама! Я даже сейчас вот все это говорю, у меня аж прям... Бэ, вот прям мурашки по коже. Вот. Но зато я, например, хорошо готовлю. Кто-то вот в этом понимает, а кто-то в другом. Вот вы, Дмитрий, можете признаться, в чем вы тупой?
2: Вот я во всем тупой.
1: О, как во всем?
2: Вот во всем, особенно после шести, прям вот тупее на глазах.
1: Как только ladies and gentlemen. И тут же все мысли убежали. Друзья, поэтому мы благодаря вам должны их забирать, особенно в понедельник. Пишите нам, пожалуйста, ответы на тему.
2: Какую фразу может сказать только настоящий зануда? Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ. It's showtime. Погода!

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Погода.
1: Погода, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 15-11, ночью 9-8. Завтра обещают до 16 градусов со знаком «плюс» и малооблачно. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 85%, давление 761 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов со знаком «плюс».
0: Реклама.

0: обслуживающей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-44-741.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это небесное тело?
5: Из нашего фитнес-центра.
6: А этот маленький спутник?
7: Из нашей школы.
6: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
6: Тогда начинаю отчет. 10.
8: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Мы в сети. vk.com/dfm.
12: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: устами зануды гундосит истина. И сегодня мы выясняем именно это.
1: Какую фразу может сказать только настоящий зануда?
0: Зануда — это тот, которому поешь: забирай меня скорее, увози за 100 морей, а он в ответ управляет очки и говорит: ну, на земле только 63 моря. Поэтому извините. Так, еще идеально сходятся депрессивные зануды и жизнерадостные кретины. Вот мой муж жизнерадостный кретин, а я депрессивная зануда. Я всегда его критикую, а он на это говорит: зато я тебя люблю. Ну, это прекрасно, когда вообще вот минус и плюс, они вот соединяются, и каждый друг друга каким-то образом компенсирует. Еще зануда — это человек, которому легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Но мне кажется, что вот на самом деле главный зануда — это тот человек, который все-таки постарается объяснить.
1: Если они встретятся вместе, два зануды, тогда точно. Так, настоящая крошка на кефире — это фраза только настоящего зануды.
0: Да, есть еще те, которые будут кричать только на квасе. Кстати, они соединяются и начинают реально друг другу доказывать, где и как настоящая окрошка происходит. А вот все остальное, если, например, вот к этим двумя добавить, к этим двум добавить такую, как я, которая скажет: ребят, ну классно же сметанки просто добавить, даже не надо делать из салата суп, ну не надо, просто добавьте туда сметану, будет хорошо. Знаешь, что они мне скажут? Я уже столько раз слышала это. Я там буду тот самый баран, на которого все проблемы свалят, 100%.
1: Я на антибиотиках. Фраза настоящего зануды. Да.
0: Не, я сегодня на антибиотиках. Я сегодня чаю. Вот, компот. Если есть компот, то можно было бы хорошо, да. Значит, я вот набросал 800 причин, почему я не зануда, пишет нам Анатолий. Ну что, друзья, 800 причин мы зачитывать не будем, зато расскажем вам, что в ближайшие сутки лунные нас всех ожидает. Будет интересно и совсем не занудно. Let's go! On DFM.

на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
0: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня. Пожалуйста, во всех подробностях про 18-й лунный день. Это день периода самооценки и анализа. Так, энергия этих суток работает по принципу зеркала. Мы уже говорили, окружающие в этот день сталкиваются с какими-то реальными моментами, которые отражают их суть. Что не рекомендуется делать в эти сутки? Сплетничать и осуждать окружающих. Критичное отношение вернется к вам. Впадать в самообман, строить иллюзорные планы. Проводить день в праздности и поддаваться лени. Подражать чужому стилю, теряя собственную индивидуальность. Также сегодня нельзя злоупотреблять тяжелой пищей. И вообще полезно принимать любую аскезу. Обращать внимание на знаки и конструктивную критику можно и нужно. В них есть зерно истины. Заниматься очистительными процедурами для тела, уходом за кожей. Проводить время у воды. Очень хорошо сегодня принимать расслабляющие ванны. Свечки, может быть, какие-нибудь пожечь там. Ну, в общем, остаться наедине с водой, огнем, например, каким-нибудь бомбочки вот эти вот, которые...
2: Солевые.
1: Да-да, тоже очень хорошо. Заниматься текущими делами, не требующим поспешных решений. Ну и также в профессиональной среде лучше воздержаться от активных прорывов. Этот лунный день не совсем подходит для проведения важных переговоров или подписания судьбоносных контрактов. Спокойно занимайтесь текущими задачами, работайте с документами, с архивами. А вот в отношениях и любви в эти лунные сутки требуется особая деликатность. Малейшая фальшь и недосказанность могут выйти наружу. Ну и сны тоже лучше внимательно смотреть сегодня, этой ночью. Часто в такие периоды сны являются прямым отражением вашего подсознания. Они подсказывают, насколько гармонично вы продвигаетесь по жизни. Светлый и приятный сюжет оказывает на правильный путь, а путанный или тяжелый сон намекает на необходимость сбавить темп или разобраться с накопившейся усталостью. Вот такие дела.

0: Come on, super people! Конечно же, мы продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какую фразу может сказать только настоящий зануда?
0: А вот я прочитал и уверенно могу сказать, вы не правы. Ну, дальше, естественно, говорят, о чем и почему не правы. Яйца перед тем, как разбивать, надо мыть.
1: Кстати, ты моешь или нет?
0: Я всегда мою, но считается, что это неправильно. Я понимаю, что я сейчас буду звучать как зануда. В общем, считается, что мы смываем таким образом какой-то защитный слой. Я тут недавно это прочитала, что их вообще мыть не надо перед тем, как употреблять. Но в любом случае, мне всегда все внушали, что таким образом, наоборот, смывается все ненужное.
1: Все полезное, да?
0: Нет.
1: Все ненужное.
0: Все ненужное. То есть какие-то там сальмонеллез и так далее. То есть для того, чтобы, собственно, не заразиться ничем, нужно помыть яйца. И тут я узнала, что, оказывается, если уж вы их помыли, то их уже нельзя обратно складывать в холодильник, потому что как будто бы какой-то там слой. В общем, это так занудно звучит. Долго очень объяснять. Можно прочитать. Я не зануда, я педантичный. Вот такое говорит зануда тоже. Значит, я не верю в астрологию эту вашу. Вот зануда начинает говорить именно это. Другие же, наоборот, считают, что именно зануда. Скажут, ты кто, скорпион? А, ну понятно, ну все ясно с тобой. Ну что еще можно от скорпиона ожидать? Вот это говорят только зануды, пишет нам Алена. Потому что Алена скорпион и устала это слушать. Значит, правильное произношение русских слов поправляют собеседников всегда. Да, я дева и я зануда. Некоторые, кстати, по-честному нам об этом говорят. Вообще не стесняются этого звания. Даже гордятся в некоторой степени.
1: И кто там будет на этом вашем мальчишнике? Эту фразу скажет настоящая зануда.
0: Ну, а что? Торта не будет? На день рождения? Да без торта? Очень странно. Ну, это действительно

0: странно. Может быть, я зануда, но как-то это странновато выглядит, просто 100%. А что, невеста букет кидать не будет? В смысле некому ловить все замужем? Кидайте, мы словим. Вот только зануда. Вот непонятно, кто здесь зануда. Тот, кто не хочет кидать букет, или тот, кто хочет его ловить, несмотря на свое уже семейное положение. Вот это вот тоже вопросик. Что еще есть?
1: Зачем идти в кино? Можно и, в принципе, дома посмотреть.
0: О, да. Это примерно туда же про баню. Mm-hmm. То есть в баню зачем ходить, если есть ванная?
1: Или зачем тебе новое платье, у тебя таких целый шкаф?
0: На самом деле людям всегда нечего носить. Вот всегда полный шкаф одежды носить нечего. И это не признак занудства. Это признак фиг знает чего. То есть это просто такой момент, который не объяснить. Но всегда у людей, у кого полный шкаф одежды, они всегда жалуются, что им нечего носить. А у кого, знаете, одна полочка, две полочки в шкафу, вот у них всегда все окей. У них таких проблем не существует. Они просто так, ну, конечно, у меня вот джинсы и штаны. Мне что надеть, джинсы или штаны? Понимаете, когда выбора нет, и жаловаться особо не приходится.
1: Кстати, здесь правильно, важно правильно сказать, надеть или одеть, иначе можно нарваться на настоящего зануду.
0: Да, это мы сегодня уже обсуждали. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый занудный и самый крутой. Обязательно пишите последние ответы на вопрос.
1: Какую фразу?
2: Радио DFM.

Друзья, давайте прямо сейчас узнаем что-нибудь новенького, какие-нибудь интересные факты. Чайный пакетик был придуман случайно, когда торговец решил, что выгоднее продавать чай не в больших мешках, а маленьких. Мисофония или мисофония – злость на людей, которые издают звуки, пока едят или дышат. Постоянное скрывание негативных эмоций снижает ваши мыслительные способности, чтобы вы знали. Поэтому, друзья, иногда нужно проораться, вот прям по-настоящему. Не обязательно на людей, можно в лес пойти. Кстати, ежи появились на Земле около 15 миллионов лет назад. Ну, а люди, которые съедают до 3 яблок в день, теряют в весе. Раньше люди использовали паутину как пластырь. Видимо, и сейчас мы тоже можем попробовать. Значит, шоколад повышает объем памяти на 30%, особенно если это темный шоколад. Зубную щетку, чтобы вы знали, нужно менять каждые 3 месяца. И только 25% мужчин моют руки лишь раз в 3 дня. Не может такого быть, не поверю никогда. Но, с другой стороны, мир огромный и удивительный. Так, еще в Дании одиноких людей обязательно обсыпают корицей на 25-летие, а на 30-летие уже перцем, намекая о том, что часики тикают. Кстати, пшеница, фасоль, горохи и соя есть вещества, которые способствуют росту груди. Если вы для этих целей бесконечно употребляете капусту, переходите на фасоль, горох или сою. Ну, а мы, друзья, совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. It's showtime. I'll go.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ислама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
11: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .точка.ком 18+.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: on DFM. Let's go, друзья! Сегодня мы обсуждали тему.
1: Такую фразу может сказать только настоящий зануда.
0: Ну и тут, собственно, многие говорят о том, что зануды, они чаще всего ППШ.

0: помощники. Это люди, которые вам точно расскажут, что можно есть, что нельзя есть, и вообще, какие продукты вам точно навредят. Это будет на полчаса лекция, если вдруг вы что-нибудь, по их мнению, не то, положили себе в рот.
1: Посчитают еще все калории.
0: Конечно. Да, жена часто называет занудой из-за того, что я всегда езжу по правилам, никогда не нарушаю. Бывает, что опаздываем из-за этого, но мне все равно. Я, как истинный зануда, говорю, опоздаешь на полчаса, а потеряешь всю жизнь.
1: Правильно.
0: Вот так.
1: Кто понял, жизнь-то не торопится.
0: А от начальника часто слышу, что я зануда, потому что не соглашаюсь работать в выходные и в отпуске. Так и говорю, вам надо, вы работаете. Вот и все. Ну, я бы не сказала, что это на занудном. На занудном это как раз, когда вы начинаете объяснять, почему вы не можете потратить на это время. А когда вы так просто, вам надо и работаете, ну, это значит, что вы, ну, камикадзе. Не боитесь потерять ни работу, ни стабильность, ничего. И, скорее всего, у вас нет ипотеки. Друзья могут назвать зануды за то, что тщательно подбираю закуски к застолью. И я не могу просто так вот на газетке. Надо обязательно, чтобы было все идеально, красиво, чтобы все ко всему подходило. Они мне говорят, вот ты зануда, можно же проще. Нельзя проще, потому что если проще, то некрасиво. А мне важно, чтобы было супер круто. Кстати, говорят, что зануды очень часто именно перфекционисты. И когда человек говорит, я не зануда, я просто перфекционист, скорее всего, он зануда-перфекционист.
1: А вот. Не последний окра, не эту фразу произносят настоящие зануды. Угу. Есть у нас зануды в коллективе, вечно делают замечания по поводу правописания, вот эти вся всякие и все остальное.
0: А, ну и очень долго разговаривают по телефону все эти зануды. Ты уже и говорить не хочешь, объясняешь, что у тебя дела и надо спешить, но тебя как будто не слышат и продолжают. А, зануды всегда говорят, слушай, ну я не знаю, что тебе подарить. Дело в тебе. Ты никогда не радуешься подаркам, поэтому непонятно, что, собственно, тебе покупать. И вообще ничего не дарят при этом. Просто абсолютно ничего. Это я говорю про моего бывшего мужа, пишет нам Елена. Так, ну что, друзья, мы прямо сейчас, собственно, решили, кому мы отдадим подарок. Мне понравилось от Мариночки сообщение. Только настоящий зануда играет в игру «А ты купи слона». Это просто ужасно занудная игра. «Ты купи слона». Человек что-то отвечает, но говорит, нет, ну это все понятно. Понятно, а ты купи слона, купи слона. В эту игру любят играть не только зануды, но и люди с железными нервами. Вот им мы, собственно, аплодируем, потому что на самом деле действительно очень. Это, мне кажется, это символ, это гимн всех зануд, купи слона. Вот просто если вы слышали это когда-нибудь, то понимаете, о чем мы.
1: Мариночке вручаем нашу фирменную кружку. Сегодня она наш победитель. Поздравляем.
0: Ну и, конечно, друзья, желаем, чтобы этот вечер у вас прошел без особого занудства, чтобы все было легко, просто и чудесно. Всем пока!

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 12,9, ночью 8,7, завтра обещают до 16 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1,3 метра в секунду, влажность 85%, давления 761 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Москве 14 градусов тепла.
1: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
4: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
8: В кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Afisha.ru. До 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Что происходит?
10: Полиция опечатала здание.
9: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
11: Арахнит.
9: Снимите это с меня!
11: В кино с 1 октября. 18+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. DFM с телефона и скачайте.
1: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Реклама.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября.
4: 18+.
0: Welcome back and right now. А теперь

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Radio DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.